0: совсем не носил. Я подарил бы Володе, я бы сказал ему на, это тебе не компьютер, но пусть твои ноги всегда будут в тепле и уюте.
1: Дальше.
0: Если бы имел я диван, мягкий, удобный по моде, я бы на нем не лежал.

человек, мягкий, покорный природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена. А у нас ни хрена, но есть Путин.

Радиошок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок.

Сегодня просто праздник какой-то!

Вдох-выдох, здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открою глаза, такой яркий свет.

третьем этаже. Я в удобном положе, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

Я им за это благодарен, я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать, отправляюсь ночью спать о чудесной красоте.

Включи радио. Лови шок.

где тебя носит. Дни, что за спиной, не похожи на крылья. От них бы стеной отгородиться. Жаль, что я не птица. Жаль, что ты не ветер. Жаль, что миром правят не дети. Жаль, что дураков на свете гораздо меньше, чем серьезных людей. Жаль, что нельзя убиваться каждый день, сохраняя при этом

дорогам я и так растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

Я уже не уверен, что смогу остаться. До конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

Включи радио. Включи радио. Лови шок.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

друзья, будто бы я пьяный. В голове моей сейчас полный марафет. Но похитили меня инопланетяны, и поэтому меня с вами больше нет. Но похитили меня инопланетяны, и поэтому меня с вами больше нет. Ты не думай, не торчу, не

911.

0: Компания «Радиошок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Где новая музыка, там шок.

песни выброшенных прочь, похороненных без имени, замурованных в ночь, песни вычеркнутых из списков, песни саженных на лед, песни больше ненужных звучит, не перестает.

нас хорошая школа, прикуривать от горящих змей, вырвать самому себе сердце, чтобы стать еще злей, держать голову под водой, не давать делать вдох и обламывать лезвие после удара, потому что с нами Бог.

долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она не слышна.

душой так хочется собраться и свалить куда подальше с обезумевшей планеты, но рядом ты даешь мне силы жить.

0: Включи радио. Лови шок. Радио Шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок. Радио Шок и Александр Семенов представляют.
2: Я модный обозреватель, кутюрный дизайнер, модельер.
1: Оксана Венкина.
2: Очень хочу поговорить о моде.
1: Модный портал.
3: Да, будем рассказывать о моде.
1: В прямом эфире.
2: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. С вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы радиошок и мода. Волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды. Сегодня в программе вы услышите рубрику «Историю моды» дизайнера Анни Добл. Рубрику «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях дизайнер Катерина Варламова. Рубрика «Субкультура от Аси». И подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы Санкт-Петербурга.
1: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
2: С вами «Модный портал» и рубрика «История моды». Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим о моде. Мода – это не просто одежда, это стиль жизни. Сегодня вы услышите про дизайнера Анни Добл. Бренд «Анис Ибица» – это известный британский бренд роскошной женской одежды и бутик «Анис Ибица», основанный стилистом и дизайнером Анни Добл. Марка предлагает яркие кутюрные платья, редкий винтаж, сценические и вечерние наряды ручной работы. Анни родилась в Британии. Оба родителя Анни были учеными. В раннем возрасте бабушка подарила ей подписку на журнал Vogue, что и побудило в ней любовь к моде. Она начала продавать подержанные вещи на eBay, прежде чем открыть свой собственный киоск на своем рынке, когда ей было всего 17 лет. Она бросила школу в подростковом возрасте, чтобы посвятить себя моде. В начале своей карьеры она также работала в отделе закупок Calvin Klein в Нью-Йорке. Ее собственная коллекция дебютировала на неделе моды в Лондоне, проходившей в соборе Святого Павла. Британский модельер и предприниматель, известная как основательница бутика «Анис Ибица», открывшегося в Святом Старом городе Ибице в 2018 году, когда ей было всего 25 лет. В ее бутике представили винтажные архивные вещи и предметы, которые она лично отбирает для своих клиентов, а также эксклюзивные вещи и лимитированные коллекции ее собственных оригинальных дизайнов. Позже ее бренд расширился, открыв бутик в Лондоне. Она стала заметной фигурой в индустрии моды, о ней писали разные известные журналы. Дизайнерские платья «Анис Ибицы», корсеты, наряды для вечеринок, свадебная одежда и эксклюзивные коллекции. Магазины бренда открыты в Лондоне, на Ибице и в Нью-Йорке. Вещи от бренда часто выбирают знаменитости для красных дорожек и модных мероприятий. Свою первую свадебную коллекцию она представила в 2024 году, оставшейся верной фирменному стилю бренда. Дебютная свадебная коллекция Анни Ибицы полная винтажных образов с современным уклоном. По словам представителей бренда, коллекция черпает вдохновение в природе, что подчеркивает использованием добл цветочных мотивов и мозаичной вышивки. Она также является послом бренда Journey Zero, инициативы, направленной на защиту и восстановление океана и борьбу с последствиями и изменениями климата.
1: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
2: С вами «Модный портал» и рубрика «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях дизайнер Катерина Варламова, создатель бренда «Кати Кёрс». Бренд базируется на эстетике изящества, романтизма и историзма. Дизайнер создает сложные, детализированные корсеты и платья, вдохновленные классическими кукольными образами и модой прошлых веков. Участница модных показов, таких как Neva Fashion Week, Geo Fashion Week, Professional Fashion Festival, Henshin Day Fashion Day. Ее Величество Женщина. сотрудничать с модельными агентствами не только из Санкт-Петербурга, но и других городов России. В их числе модельная школа Хэнчин Дэй, Люковский модель Академии, Prime Models, Premier Models. Этим летом модели в платьях Кэти Кёрс предстали на подиуме в Китае в конкурсе China Russian International Model Dalian. Привет, Катерина!
4: Всем добрый день!
2: Очень рада, что ты наконец добралась к нам в эфир. И сегодня же мы узнаем, что тебя сподвигло создать бренд и как он появился.
4: Ну, моя любовь к моде появилась давно. Когда еще училась в школе, я одновременно училась также в училище. То есть заканчивала вечернюю школу и училась в училище. Окончила его с отличием. Далее я поступила просто в институт. Это был институт ВЗФИ, Всероссийский заочный финансово-экономический. Как-то мода отошла на потом. После долгого перерыва, это случилось 3 года назад, я начала заниматься моделингом, но это было раньше, чем я основала бренд. И я ходила на всевозможные показы и участвовала. И иногда понимала, что я могу сделать больше.
2: Угу.
4: То есть...
2: Это только зародилась твоя идея.
4: Да, и появилась первая коллекция, она называлась «Вечеринка кукол», и мне хотелось придать женственности, легкости образом, и вот этой девичьей игривости. Почему-то я чаще видела классику, что-то базовое, и при этом я понимала, что вроде это как-то официально, но это на каждый день. А мне хотелось, чтобы это было и по возрасту, но я сразу говорю, что мой бренд не для всех, это до 35 лет девушки, mm-hmm. да, то есть молодежь.
2: Ну, еще миниатюрные, это, да,
4: да, да, такие стройные, то есть это категория где-то у нас идет 40-42 размерный ряд, и возраст это все-таки молодые девушки до 30 лет. Я не буду говорить, что он для всех, это было бы нелепо надеть на бабушку мое mm-hmm. маленькое кукольное платье, да. Когда это все работает, это именно нужно найти свою аудиторию. Моя аудитория вот именно эта возрастная категория. И создала коллекцию «Вечеринку кукол». Она очень мне понравилась. Я сразу же обратила внимание на кринолины, но я хотела как-то соединить все такое маленькое, миниатюрненькое и в то же время с историей. Я поняла, что истории мало, это один кринолин, и мне захотелось большего. Следующая коллекция уже была посвящена викторианской эпохе. Я очень долго ее делала. Каждое платье могу повторить еще, но не хочется. И поэтому я в коллекции стараюсь максимально взять просто самое лучшее с каждой эпохи.
2: Угу. То есть ты изучаешь историю и делаешь свои платья, создаешь их, да, такие
4: да.
2: как произведения искусства.
4: Но это не именно реконструкция старого. Я все-таки хочу добавить новые строи. Это переосмысление той моды.

0: свой стиль. А ты, имея, наверное, надсмотренность модельного, да, вот, опыта?
1: Конечно, это дает многое, угу. очень многое. То есть я вижу, что сейчас, в принципе, происходит на подиуме, и стараюсь ходить просто на показы даже зрителям. Есть ежегодный показ, сейчас не буду говорить, какой именно, где 30 дизайнеров участвуют. Я все показы смотрю. Не для того, чтобы мне просто иногда хочется, но это и правда интересно. Я тоже, бывает, устаю и разные периоды жизненные переживаю, но я смотрю для повышения своей насмотренности. Я вижу, куда вектор зрителя и дизайнера движется, да. То есть я понимаю, кто-то пытается проявиться в авангарде, кто-то в прет-а-порте. Я работаю в прет-а-порте, я бы назвала это повседневной модой, потому что не хотелось бы уходить именно вот в эту театральность. Но это тоже присутствует, конечно, да, есть, да. Я не могу отрицать, что я прям не делаю театральных образов. Многие так считывают это как театральные. Но я все-таки предпочитаю, чтобы это был прет-а-порте с кукольным
0: взглядом. Ходите в моих вещах просто на улицу.
1: Да, я говорю, сейчас, за хлебом ходить.
0: Да, шикарная фотосессия, да, на соборе. Это просто очень-очень хорошо. Если так девочка выйдет, с ней будут все фотографии.
1: Мы, когда делали эту фотосессию, там было много женщин, которые шли в исторических костюмах, и они думали, что мы сейчас будем отбирать их хлеб.
0: Да, да.
1: Да, то есть будут фотографироваться с нами. Я шучу девочкам. Девочки, ну это вы же сами решаете, мы не зарабатываем коммерческими историями, не занимаемся. То есть здесь у нас съемка проходит, да, много.
0: И такие истории были.
1: Да-да-да, и такие, в общем, это весело, но в основном, конечно, это были восторженные взгляды, нам 1000 комплиментов раздавали, но я работаю на бэкстейдже, меня не видно, я в основном за кулисами, но все равно это видеть, когда твоим платьем дают столько комплиментов, это очень нравится, я всегда делаю то, что мне нравится, и поэтому, когда это еще в ком-то другом откликается, это вдвойне приятнее.
0: Ну, ты видишь по глазам моделей, да, как они загораются, как они подают себя, и, конечно же, это плюс и бонус для дизайнера.
1: Да.
0: Скажи, где ты научилась шить?
1: Я вот училище оканчивала у нас.
0: Училище.
1: Да, я окончила швейное училище еще в школе, и его закончила с отличием, то есть у меня были
0: все
1: эпизоды.
0: Ты тогда уже шила?
1: Конечно, я шила, но вообще, как я туда вступила, я заранее решила, что я хочу именно вечернюю школу, потому что я хотела работать, я хотела зарабатывать изначально, я была всегда самостоятельной, я уже заканчивая школу, съехала от родителей, я вот такой прям человек, который всегда хочет быстрого темпа набрать, да, и хочет самостоятельной быть, отсепарироваться от родителей, все-таки это не моя история, всю жизнь жить с родителями, это не про меня. Вот. И когда я училась, я уже изначально понимала, что после 9 пойду в училище. Думаю, куда же я хочу пойти помимо школы. И я поняла, что я хочу шить. Мне это интересно. Я помимо того, что училась шить, еще заканчивала декоративно-прикладное искусство. Я знаю, что такое вышивать. Вышивать просто чуть-чуть сложнее, поэтому внедрить вышивку, когда ты
0: время
1: делаешь,
0: больше,
1: когда ты делаешь коллекцию, я занималась квильтингом. Это когда ты наносишь ткань и обрабатываешь ее в определенной форме. То есть там и в принципе цепной стежок был. Это тоже все было машинная вышивка, проще говоря, да. То есть, чтобы не путать зрителя, это машинная вышивка.
0: Ну, вышивку ты не применяешь сейчас, а в дальнейшем хочешь ли применять? Вот куда-то, может, какие-то элементы?
1: Я делала образ, у меня вдохновила коллекция Louis Vuitton. У них были такие медсестры, и они выходили на подиум в белых халатах, и у них были головные уборы, как медсестры 50-х, по-моему, годов. Я сделала точно такой же головной убор, но это чисто на фотосессию, это не привязка к коллекции, это действительно просто. Хотелось создать такого же плана образ, и это было очень круто. Я вышла букву «В», первую букву своей фамилии. То есть там я применила вышивку. Это иногда пригождается, но пока что это такая точечная история была абсолютно. То есть каждый раз я не готова. Я понимаю, что это было бы классно, но я стараюсь удивить кроем. Вот так.
0: Да, сейчас крой у тебя очень интересный. И, конечно, этим ты привлекаешь очень сильно. Скажи, с детства ты тоже любила шить?
1: Ой, я помню, как я пыталась крючком вязать, шить вот прямо не помню, крючком вязать, но мне как-то не очень выходило. Но вот именно сидеть что-то иголочкой, шить какую-то ткань, у меня получалось. И я поняла, что, наверное, вот туда мы и будем
0: и
1: двигаться.
0: Что ты любила в детстве больше всего?

0: Из просто каких-то хобби.
1: Хобби, да. Может, чем-то занималась таким интересным, которое любила? Может, танцевала, пела?
0: Ой,
1: рисовала?
0: Вот с рисованием сложно. Я, наверное, сразу с третьего сдала конструирование в училище, чтобы я хотела пятерку просто, у меня единственный предмет. Ну, я могу рисовать в набросках, я рисую в карандаше, все это фиксирую эскизы, когда я нарисовала, и все понятно. Мне почему понятно, потому что я знаю, как вообще, какой шов, где что, полочка, где спинка, где рельефный шов, то есть я это могу изобразить, поэтому мне легко. А так с рисованием нет, сложно, но со временем получилось, скажем так.
1: А сейчас ты рисуешь эскизы технические или вот какие-то такие фэшн просто накидала, и ты понимаешь,
0: что ты знаешь? Нет, фэшн технический, потому что, да. Это понятно, когда ты видишь рисунок, но он не будет нарисован в каком-нибудь айпаде, такой, как сейчас делают вот это вот.
1: Ну, главное, чтобы тебе было понятно, как дизайнеру, потому что каждую свою вещь уникальную ты создаешь сама.
0: Да, я конструирую их. Я сначала нарисую всю коллекцию, потом я конструирую, потом я подбираю ткань, заказываю чаще всего из-за рубежа, потому что ей нужно много, и не хочется то, что уже у всех тут есть. Честно говоря, я много вижу ткани, которые я... Ну вот я вижу, и мне не хочется, я хочу другую. Я хочу такой, которой ни у кого нету.
1: Это же сложно найти из-за рубежа, найти ту ткань, которая тебе понравится.
0: Надо написать напрямую поставщику, написать, сколько тебе метров нужно. Скорее всего, это не один отрез, это несколько будет.
1: И, скорее всего, по-китайски?
0: Скорее всего, по-китайски.
1: Какие сложности идут, да, чтобы достать супер-пупер какую-то классную ткань. Какие ткани ты больше всего применяешь?
0: Ну, конечно,
1: своих...
0: парча. Парча.
1: Жаккард, парча.
0: Да, жаккард, парча, шелк люблю. Очень люблю батист. Вот именно почему-то из хлопка мне нравится батист. Это и не лен, и в то же время не просто хлопок, как мы все сразу постельное белье представляем. Но это совсем немножко другое. Вот мне очень нравится. Но батиста чаще всего я использую на подкладке, либо какие-то нижние платья, а парча это основное, шелк это тоже дополнение, может быть, какое-то. То есть я люблю такие богатые ткани, которые сразу заявляют о себе, что вот это не на каждый день, конечно.
1: Да, конечно, уже хочется спрашивать про следующую твою коллекцию.
0: Я могу рассказать?
1: Ну давай, расскажи, пожалуйста, что там такого интересного и какие сложности у тебя с ней?
0: Ну, сложностей, наверное, сейчас скажу, нету. Ну, в процессе пошива, наверное, будет. Но я в любом случае доведу все до идеала. Она посвящена эпохе Тюдоров. Это у нас 15-16 век. То есть, образно говоря, вот берем вот это столетие, да, у нас. И, наверное, самое главное вот показать эту остроту. Это вообще очень неспокойное время, потому что в то время много войн проходило, то есть за престол бились, начиная от Генриха VI, который был еще в младенчестве королем, его отец был Генрих V, и вот благодаря ему Франция и Англия, английский король, как раз Генрих V, он стал королем и Франции, и Англии вместе. То есть это было очень сложно удержать младенцу такие две огромные страны. Естественно, после определенных периодов, то есть когда он уже вырос, его влияние стало не таким, как раньше было при живом отце, и, соответственно, Англия снова осталась просто Англией, он стал королем Англии, а Франция также ушла обратно в Франциску.
1: И ты используешь и французскую моду, и английскую,
0: да,
1: сочетаешь их вместе?
0: Да, я беру просто самые лучшие влияния, которые были и в французской, и в английской моде, и в своей интерпретации, в своем переосмыслении делаю коллекцию и стараюсь взять все самое лучшее оттуда.
1: Есть... Да, ну вообще, конечно, и Париж создавал моду, да, сейчас Милан создает моду, а сейчас и Россия создает моду.
0: Да.
1: Скажи, используешь или думаешь ли использовать русские элементы когда-то в своих костюмах?
0: То на самом деле, если посмотреть на наши рубахи в английской моде, в нижние рубашки были точно такие же.
1: Ну, плюс только минус, не из парчи, да?
0: Ну да, не из парчи, но...
1: Если царские смотреть, тоже и меха были, да?
0: Да, поэтому... Я на самом деле, например, весь брать эпоху Ренессанса, у нас очень вообще похожие костюмы.
1: Ну.
0: Вот как-то
1: лосины,
0: вот это созвучие, камзолы вот эти, ну mm-hmm. почему, в России тоже много чего было такого, что и не выступало.
1: Поэтому, Катя, переосмысли, и мы еще посмотрим, что будет в будущем. А сейчас мы послушаем твою любимую композицию. Слушаем?
0: Слушаем. Всем приятного прослушивания.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях дизайнер Катерина Варламова, создатель бренда «Кати Кёрс». И мы говорим о великолепных, шикарных образах с историческим, романтическим стилем, викторианским стилем. Столько много туда вложено смысла. Как ты выбрала, Катя, этот смысл вообще, собрала именно воедино, вот именно то, что ты хочешь именно в этом направлении работать?
2: Изначально все началось с корсетов. В первой же коллекции моей были корсеты. И появился кринолин. Это юбка, каркас такой целый. То есть вообще кринолин — это нос, когда объем идет по бокам. Но они бывают всевозможных форм. Я взяла такую каркасную юбку, многоярусную, украсила ее бусами, кружевом, и это стало просто такой бомбой в этой коллекции. Я поняла, мне нужно двигаться туда. И дальше я переосмыслила следующую эпоху, я взяла викторианскую и дошла. Последняя коллекция, которая уже на данный момент готова, это коллекция, посвященная Марии Антуанетте. Она очень ярко заявила себе как модница. То есть это австрийская принцесса, которая после уже стала женой, да, и законодательницей моды во Франции. То есть очень ярко, и она говорила, что если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. То есть мы понимаем, что насколько она была зациклена на моде, на внешнем виде, и стала законодательницей моды. Вот. Она ярко жила, также ярко, к сожалению, умерла, но мне хотелось посвятить этой великой женщине, законодательнице моды, целую коллекцию. И появилась коллекция «Последняя королева», которая покорила много сердец, много откликов было на нее, да, то есть я получала много восторгов. И мне она сама очень нравится. Сейчас вот, переосмыслив ей уже где-то около 4 месяцев, я понимаю, что как будто бы мне ее подарил кто-то свыше. Но на самом деле я долго ее конструировала, шила. Это заняло где-то около полугода. То есть эта работа была сложная. Но она того, правда, стоила. И я прям выразила, наверное, себя в ней полностью. Начиная от цветовой гаммы, там было и золото, такой цвет розового масла, то есть и розовый, вот этот пудровый, красивый. То есть полностью читалась эпоха в каждом платье. Хотела здесь и короткие, и длинные платья, то есть чтобы показать, что мы можем какой-то дневной образ, но при этом богатый. И вечерний, то есть пол для балов, да, то есть все как полагается, все на богатом история. Каждое платье — это расточительность и бесконечная любовь к моде.
1: Расточительность, точно. Катя, скажи, когда ты шила свою коллекцию, ты возвращалась в эту эпоху, да? Сейчас мы живем в современном мире, а тебе нужно было вернуться в это платье, в эти кринолины. Как сложно было это сделать?
2: Вот, кстати, в каждом платье есть кринолин. Да. Я отшивала специально, да, все с кринолином идет. Да, я на манекен сразу изначально разработала 6 кринолинов, ну, и создала их. Можно, конечно, сейчас все скажут, можно их купить, зачем их? Нет, каждый кринолин сделал мной лично, то есть
1: это там боковой... есть подушечки?
2: Там боковой объем, ну, и сейчас буду объяснять крой, будет все сложно. Просто вот сбоку две объемные формы у вас находятся, то есть которые создают вот этот объем. То есть кринолин — это вот такой боковой, да? Цернюр — это сзади объем, кринолин сбоку. То есть вот такой кринолин.
1: То есть у тебя свой собственный кринолин, который не купишь.
2: Ну, который ты сделал вручную, точно не купишь, потому что он, во-первых, сделан твоими руками, значит, там есть уже какая-то жизнь. Он не бездушный, то есть это не сделано твоими руками. Все, значит, все с душой. Такой не купить.
1: Катя,
2: только мой.
1: Да, куда можно сходить в твоем образе, в твоем костюме? На какое мероприятие можно его надеть?
2: Куда угодно. Я вот хожу часто на свои мероприятия, только в своих образах. Реже нет. Но обычно это всегда такой крючочек. Я обычно хожу в каждом новом образе, совсем новой коллекции. Он у меня не бывает в показах, но он на мне ходит. То есть изначально я так...
1: Для себя.
2: Да, для себя. А потом, после этого, у меня есть какие-то образы, которые мне... максимально близки. Опять же, мы смотрим по типажу, то есть у меня определенный типаж, и это мне подходит. И я понимаю, что в этом я буду ходить часто. То есть это меня презентует.
1: Ну и как основатель своего бренда, расскажи, сколько существует твой бренд? Потому что я помню тебя с первого твоего корсета.
2: Да, с первого моего корсета прошло 3 года уже. Я уже 3 года занимаюсь дизайном. С каждым разом все хочется больше и больше сделать. То есть я понимаю, что сколько я не делаю, я хочу себя не больше никого-то удивить, я хочу себя удивить. Я хочу сделать лучше, чем я то, что делала до этого. И даже не в плане лучше, чтобы я себя еще удивила. Это было хорошо, но я хочу еще. Я уже даже не отшив какую-то коллекцию, которую сейчас шью, например, она есть на данный момент, которая отшивается, я уже нарисовала, например, следующую. И я начинаю пока прорабатывать, какой бы я материал сюда заказала, что бы я хотела, и, опять же, да, всевозможно, чем бы я дополнила. То есть, например, какой вид кринолина я сюда хочу, если это с кринолином идет, или что-то вот в этом роде. То есть, конечно, ткани не буду заказывать настолько заранее, потому что я еще переосмыслю много раз. Вот. Но даже делая одну коллекцию, я уже всегда смотрю на вторую.
1: Уже знаешь, что я хочу сделать следующее.
2: Это абсолютно точно.
1: Скажи, твоя следующая коллекция будет похожа на предыдущие, или они будут...
2: Нет, они будут разные.
1: Совсем другое.
2: Да, вообще другое.
1: Это не точно повтор... ты удивишь.
2: Не хочу повторяться, нет. Но,
1: знаешь, вот последняя твоя коллекция «Королева», она просто цепляет, она такая цепляющая. И вот хочется, чтобы ты делала в таком стиле, чтобы тебя узнавали именно этот стиль, потому что, ну, в Петербурге нету такого человека, такого дизайнера, да, который в таком стиле исполняет. А это тебя прям очень хорошо ассоциирует с тобой, и хочется, конечно, в таком стиле тебя видеть.
2: Ну, пока куколочки это будет были, такой, да.
1: Куколки были первоначальные такие, да, а сейчас вот именно вот этот богатый стиль, это твой стиль.
2: Но мне на самом деле очень зритель помогает, и вообще отклики. Даже вот вернемся к тому, что с чего появилась вот эта более историчность, с того, что насколько понравился мой кринолин. То есть я это запомнила, насколько это цепляет. Но корсеты никуда не делись, они есть во всех коллекциях. Возможно, в жакетах их не будет, но там как бы жакет, он и так, в принципе, очень жаркий. Если еще что-то косточки поставлю, это все будет. И их не будет особо видно, да? То есть...
1: А жакеты ты тоже хочешь с косточками, прям такие корсетные, или нет?
2: Нет,
1: нет,
2: жакеты вот как раз нет. В жакетах будет еще и или рубашка, или платье. Они тоже будут непростые. Но косточки, да, у нас корсеты, они сохраняются. То есть я в платьях обязательно добавляю.
1: Ну, то есть у тебя фишка — это корсеты.
2: Да-да-да.
1: Любая твоя, любой твой образ, да, это корсетная основа. И вот скажи, у тебя образы для маленьких, худеньких девочек. Зачем им корсеты?
2: Хотя в истории это было для того, чтобы скорректировать фигуры. Я видела разные виды корсетов абсолютно. Обычно это какая-то бесформенная фигура. И корсет одевается, и смещение внутренних органов происходит. То есть это очень на самом деле страшно выглядит, да. Вот. Но я считаю, что это все равно придает женственности. Девочкам я туго не затягиваю корсеты. А у меня есть шнуровки. Но обычно мы их используем так, просто для красоты, чтобы это просто... Бывает, когда очень большая разница, например, в талии, конечно, я чуть-чуть убавлю. Но это не настолько, чтобы дышать нельзя было. Это не скажешь в то же время, что это просто так для красоты. Это смотрится, во-первых, очень, так скажем, плотно и лито. То есть, когда ты без косточек делаешь то же самое платье, у него не такой вид абсолютно. Оно сразу приобретает форму, строгость, четкая талия. Даже если девочка изначально худая.
1: То есть корсетная основа, она у тебя не для того, чтобы утягивать, она просто приобретает форму, да?
2: Да, она дает такой статус. То есть форма очень четкая. И сразу совсем другой вид. То есть это очень... И для красоты образа, и для его целостности, для вот этой вот четкой формы.
1: Ну, я немножечко уйду в историю корсетов, или, как сказать, расскажу немного про корсеты, потому что есть отличие корсетов и корсажев. Корсеты — это как раз шьются на косточках, на железных косточках, и дают утяжку. Я помню, такой корсет шила, и была утяжка 15 сантиметров, и ты просто такой худой получаешься. Любая талия, конечно, преобразовывается. Ну, на худеньких девочках не наденешь, потому что у них кости и так нечего утянуть. Вот, и есть корсажи, которые не дают утяжку, но делают форму, создают форму, четкую форму, и это очень всегда красиво, элегантно. Сейчас очень популярны именно корсажи, хотя их называют корсетами, все их носят, это просто красиво.
2: Ну, там говорят, что да, что девушек, если тебя не утянут так, что ты падаешь в обморок, то это не корсет вообще. Да, я понимаю, о чем вы говорите, поэтому да, есть такое, но мы не пользуемся. Я даже в кринолинах и в корсетах не использую металлические косточки. Сколько это должно быть носибельно на данном этапе, да, то есть в наше время, в нашем веке. То есть, да, вес кринолином, конечно, металлические вот эти косточки, да, которые можно также купить и сделать, они дадут вес и будут их вниз тянуть, они будут более статичными. Но это ничего страшного, если они даже чуть-чуть будут в какой-то вибрации во время показа, потому что ходить каждый день так нельзя. Ты понимаешь, если твои платья хотят носить сейчас, мы ориентируемся на те реалии. То есть мы используем, например, ну, какой-нибудь китовый ус,
1: да,
2: регелин.
1: Пластиковые косточки,
2: пластиковые косточки, да, сейчас на данный момент существуют. Потому что мы все-таки переосмысляем моду и вносим в нее корректировки, которые нам на данный момент актуальны. Для девочек очень тяжело носить корсеты с металлическими косточками.
1: Конечно, да.
2: Я понимаю, это прекрасно. Я и сама же хожу в своих образах. Я знаю, как было бы... На самом деле и легко, и красиво находиться в вещах. То есть понятно, что метрические косточки, они будут очень, да, тяжелые.
1: То есть у тебя удобные корсетики, которые можно одеть даже под джинсы, да, на каждый день, под блузку, под кофту.
2: Почему можно взять какое-нибудь укороченное... Даже рубашку можно сделать на корсетной основе. Это,
1: да,
2: вообще
1: это сейчас очень-очень даже модно, интересно.
2: Поэтому я думаю, что все можно переосмыслить, да.
1: А ты носила когда-то свои корсеты под какой-то такой более свободный образ? Джинсы, рубашка или нет? Или у тебя все-таки образы — это полностью созданные образы?
2: Я вот как-то брюки не делаю. Меня как-то спросили, а что бы я никогда не сделала, наверное. И я сказала брюки. Но вот как-то я не вижу... Хотя я сама в обычной жизни ношу брюки. Ну, мы вообще дизайнеры любим свободную одежду, в которой можно творить, бегать там с булавками, иголками, и в гримерке, и не в гримерке, то есть и модели догонять, чтобы... Вот. Поэтому... Но как-то вот именно в своих коллекциях я не вижу брюк. Вот, не знаю. Я могу создать их, я понимаю это.
0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну, а мы совсем задумались и слушаем следующую композицию, твою любимую композицию.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами передача «Модный портал». И я фэшн-ведущая Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях дизайнер Катерина Варламова, создатель бренда «Кати Кёрс». И мы говорим, конечно, о ее бренде, о ее интересных вещах. Катя, и мне, конечно же, хотелось, мы с тобой уже тут начали закидывать удочки насчет цвета, насчет любимых цветов и цветов коллекции. Да и вообще, какой у тебя любимый цвет?
2: В коллекциях, наверное, розовый. Розовый, золотой мне очень нравится. Такой грязно-розовый очень нравится. Вот, их часто использую. Но сейчас я взяла еще один цвет за основу. Но она очень... почему эта привязка важна? Потому что мы взяли эпоху Тюдоров и взяли королевский красный цвет. Есть некоторые платья, которые... необходимо сделать именно из этого цвета. То есть красная парча — это будет вишенкой на торте коллекции. То есть, да,
1: красная роза Тюдоров. Я уже представляю, что это за платье. Да, да, конечно. Скажи, почему какие-то дизайнеры любят розовые, а какие-то красные? Это есть предпочтение цвета или видение мира? Не знаешь? Вот почему тебе розовый нравится, но ты знаешь, что нужно шить красное?
2: Я бы сказала, что это зависит от коллекции. Как-то все время было так задумано коллекция, что я, например, за основу брала розовый. Но вот когда я брала викторианскую эпоху, у меня были коричневый и бежевый. Такие
1: нежные,
2: цвета.
1: Да.
2: Более спокойные, нежные, пастельные, да. То есть то, что мы чаще всего видим серый, бежевый, коричневый. То есть вот эти, которые всегда рядом ходят, цвета.
1: Но вот. Это как раз твой возраст твоих девочек, да, которым ты шьешь эти наряды, потому что красный — это взрослый цвет, да, это уже более такой...
2: Я его так преподнесу, там будет все будет по-девичьи, все будет вкусненько.
1: Правильно, главное ножки показать, и будет все хорошо.
2: У меня есть определенная длина, которую я придерживаюсь, мы не делаем длиннее. Даже с учетом кринолинов я выдерживаю определенную длину, которая смотрится уместно. Опять же, берем определенный рост, то есть это где-то у нас 1.70 в среднем, да, девочки. Чаще бывает даже меньше, но вот на 1.70 идеально. Тут и ножки показать, все при этом остается очень комплиментарно и прилично.
1: Ну скажи, девочки 1.70 это определенные параметры модельные, но у тебя они супер стройные. Где ты таких девочек берешь?
2: С модельных агентств.
1: То есть да. Девочки с модельных агентств только там могут быть такие суперстройные?
2: Да, и обычно тоже. Вот в Ее Величество Женщина, например, я участвую, у меня обычные девочки. То есть обычные девушки, не модели, тоже. Просто миниатюрного телосложения, соответственно, который по параметрам. То есть мы от 1.65 смело. Просто если мы берем еще ниже девочек, да, то, соответственно, у нас получится, что грудь не на своем месте, талия не на своем, это смотрится немного неуместно. То есть есть какой-то определенный порог, это 1.65, на которых будет хорошо смотреться.
1: Вот ага. Это, то есть, этот рост. Да, то есть ты подбираешь девочек определенных параметров, определенного роста.
2: Могу и сделать просто плечи убавить и на более низкий рост. Но именно чтобы сидел образ, есть, конечно, определенные параметры и рост, на котором это все будет смотреться так, как это мной задумывалось изначально.
1: Ну, это здорово, что у дизайнера есть определенные параметры, определенный рост. А если девочка, которая хочет носить твои образы, она немного не соответствует по параметрам, она может заказать у тебя твой образ, чтобы вот именно по ней было все сшито?
2: Бывает, ну, у меня есть также комплекты, которые со шнуровками идут. Там мы можем скорректировать, если девочка меньше, к примеру. Там есть такая возможность, в принципе, по умолчанию. То есть мы утянули, зашнуровали, и она становится ей все, точнее, становится ей по размеру. Если это уже 44-й где-то размер, у меня 40-42 размерная сетка, там, к сожалению... Если индивидуально изготавливать, я не занимаюсь этим, я только в прокат даю образы.
1: В прокат для фотосессий, да?
2: Да,
1: для...
2: в основном это фотодни. Кто-то берет, ну вот, есть такие мероприятия закрытые, например, какой-то форум проходит, хочется организатору сделать показ, удивить гостей. заказывают, опять же, коллекцию, можно выступить. Но тут у нас много, и есть определенные договоренности уже с кем-то, кому также можно в прокат дать образы, то есть какие-то уже определенные фотопроекты, то есть есть сотрудничество. Вот так все это и работает. Ну, прям вот на индивидуальное изготовление я вообще не
1: заточена.
2: Да, не заточена как-то. Но каждое платье я могу повторить.
1: Угу. Скажи, как твои образы попали на China Russian International Model? То есть на какой-то конкурс в Китае?
2: Да, мне написали из модельного агентства в Нижнем Новгороде, которое располагается, и сказали, что очень хотят увидеть мои платья именно в этом конкурсе. В категории «Национальный костюм». И одно из моих платьев заняло... Стала вице-мисс, это второе место заняла.
1: А, то есть девочка выиграла даже конкурс, второе место.
2: Да, да, национальная категория.
1: Ой, как интересно. Очень
2: это
1: здорово.
2: Это было очень приятно, да.
1: Я тебя поздравляю, потому что, ну, это очень классно, когда костюмы едут куда-то и еще занимают какое-то место, да, куда-то в какие-то другие города, помимо Санкт-Петербурга и Москвы.
2: Да.
1: Как ты отправляла свои платья? Почтой или это кто-то вез?
2: С ДЭК. С ДЭКом, да, отсылала в Нижний Новгород, и после этого уже они ехали самолетом с организатором в Китай.
1: Наверное, получила много фотографий.
2: Ну, фотографии, да, были. Были.
1: Ну, передаем привет победительнице в платье Кэти Кёрс, потому что это платье, которое победило, оно у тебя любимое или нелюбимое?
2: Одно из моих любимых, да, я его сама порекомендовала.
1: Вот, видишь.
2: Когда мне назвали параметры, рост девочки, я сразу порекомендовала именно его. Я знала, что оно и больше всего подойдет.
1: То есть ты даже не видя девочку, по параметрам определяешь...
2: Вот, параметры, да, мне этого было достаточно, чтобы понять, что ей будет хорошо.
1: Катя, давай поговорим о твоих мечтах. О чем ты мечтаешь, может, в своем бренде или вообще о каких-то глобальных мечтах?
2: Безумных мечтах.
1: О безумных мечтах, которые у тебя есть в твоей головке.
2: Ну, я не знаю, в связи с последней коллекцией я мечтала стать дизайнером в средневековье.
1: Да?
2: Да-да-да, мне очень... Просто мне очень зацепила история сейчас. Вот, чтобы вы понимали, крестьянская просто женщина Жанна д'Арк, она под Босфором повела, чтобы осаду снять, воинов. И на этих, на этой уверенности, на этой вере, что ей там приснилось, она все это смогла. То есть насколько там вот это внушение того, что ты делаешь или горишь делом, оно работает. Я думаю, такое интересное время. Я бы хотела быть дизайнером там, почему нет? Ну, это из, наверное,
1: что в то время, да?
2: Да-да-да, вот, дизайнером, так средневековье. Что-то мне из последнего, из таких необычных мечт. Но так, конечно, хочется еще сделать какую-то коллекцию, посвященную Санкт-Петербургу, летнему саду. Очень думаю пока над этим. Наверное, вот из такого... что я всегда куда-то в другое место, а мне вот хочется здесь. У нас раньше в летнем саду были какие-то экзотические животные, то есть было так, ну вот, особенным делал наш город. И вот мне хотелось бы создать какую-то особенную коллекцию, ну, со вкусом Санкт-Петербурга.
1: Знаешь, для меня летний сад и фактуры, которые там созданы, да, небольшие накидки, через плечо на девушке, как будто бы такое греческое что-то, да, такой какой-то у них стиль. И у меня ассоциация.
2: Но я думаю, что они, архитектор, кто-то работал, явно что-то туда добавлял не только из России. Когда-то его взгляд тоже был обращен не только в нашу сторону, явно.
1: В Древнюю Грецию, скорее всего, потому что...
2: Экзотические птицы, павлины там были в летнем саду. Это же было очень царское такое место, в которое никто, не всякий мог попасть. И сейчас можно.
1: Да, сейчас каждый может пойти и посмотреть. И даже не думает, что там что-то создано такое, И что Катя там когда-то покажет свою коллекцию новую.
2: Да,
1: в форме жар-птицы. Это, кстати, как ты думаешь, что будет яркая коллекция или это какая-то вот, греческая,
2: наоборот,
1: белая?
2: Нет, я хочу что-то из... Ну, не белый цвет, белый как-то сейчас смотрится попсово слишком. Я белый никогда
1: ты
2: не...
1: Ты сегодня
2: такой
1: в белом.
2: Я имею в виду в коллекции.
1: А,
2: то, что, я в белом, я могу позволить быть чуть-чуть вне концепции. Угу. Вот. Я бы выбрала какой-то все-таки молочный или вот грязно-белый, потому что вот все-таки, опять же, с вот этим напылением истории, там не бывает чисто белых, там же был лен.
1: Да,
2: и
1: его не отбеливали.
2: Не было, да, его не отбеливали, не было белых цветов, поэтому прям белый я никогда не использую. Вот, скорее всего... Грязный,
1: слушай, да. Ну с тобой вот, я слушаю тебя, и такая большая разница, ты любишь розовый, я люблю красный, ты не любишь белый, я люблю белый, потому что это чистый лист, на котором можно творить, ну для меня, да, и как холст,
2: а
1: и
2: я
1: ткань.
2: Белый использую часто, ну не прям белый, потеплее оттенки его, вот.
1: Ну оттенков в белых тоже много, они очень, и холодные, да. И теплые, и...
2: Есть молочный, вот молочный очень люблю цвет, он не такой неоднозначный, и его практически... любым можно сочетать, особенно я, если я чаще всего использую какие-то розовые или золотые, там прям там бог видел.
1: Да. Скажи, насколько ты любишь кружево?
2: Люблю, я работаю с кружевом. Бантики, кружево, то есть я отдельно, например, завязываю бантики и могу их пришивать к изделию вообще запросто. Часто пришиваю ленточки, которые тоже можно завязать в бантике. Кружево очень люблю собирать, стараюсь собирать его прям густо, чтобы вот, чтобы видно было, что это кружево. Если вы думаете, что в воротничке 1 метр, там не 1 метр, там их 3, от 3 и выше. То есть у меня есть платье, точнее там юбка и жакет, и там сделано кружево, три яруса. На воротнике, на полочке даже больше. Там с воротника на полочку уходящая. Там, по-моему, около 10 метров ушло. Ну вот так никогда не скажешь. Я собираю просто его густо. Но опять же, из кружева шириной 10 сантиметров. Наверное, не все это знают. Разрезал напополам.
1: Да.
2: И получается у тебя по 5 сантиметров,
1: да,
2: которые ты собираешь. Да, вот. Вот единое.
1: Катя, когда мы сможем увидеть твои следующие работы? Ну, наверное, нет. Не так, потому что работа, ты сейчас работаешь, а где мы можем увидеть твою коллекцию? Ну вот, может, в ближайшее время, когда ты это будешь показывать? Есть какие-то планы?
2: Которые сейчас в процессе, да?
1: Ну, даже нет. Я думаю, которые в процессе...
2: «Последнюю королеву»?
1: Да, «Последнюю королеву», она очень нравится нам.
2: Так, на данный момент ближайшие показы я уже отработала. Это было Ее Величество Женщина, мы... шли с этой коллекцией, да. Возможно, это будет точно, возможно, даже и новая коллекция. Посмотрим, как сейчас ткань быстро придет, как я все это буду делать, в какой динамике. Но на Новый год точно, скорее всего, H&D Fashion Day будет. Или новогодние ассамблеи.
1: То есть, да, то есть уже на Новый год увидим.
2: Да. Я думаю,
1: новогодние, да, ассамблеи точно будут. И очень много дизайнеров там. И, конечно, очень хочется тебя увидеть среди них.
2: Возможно, да, мы уже пойдем с новой коллекцией.
1: Катя, ты можешь дать какой-то модный совет нашим слушателям? Что им выбрать? Как им жить?
2: как жить? Жить в удовольствие, точно. Что выбирать? Нужно тоже не всегда ориентироваться только на базу. Иногда... идти в нарядном платье за хлебом. То есть возьмите платье, которое вам очень понравилось. И при этом, если оно вам сразу понравилось, не надо думать. Это ваше, 100%. То есть я рекомендую так. Если ты начинаешь дальше искать, это уже не выглядит. Вы все равно вернешься к тому. Если вот твой взгляд упал, ты еще и примерила, ну вот тебе надо. Все, бери. И, конечно... Не бояться рисковать, то есть не всегда придерживаться одного стиля. То есть если здесь базовый гардероб, это хорошо, но надо иногда за хлебом ходить в нарядном платье. Я рекомендую всем иметь то самое платье, с которым хочется иногда сходить за хлебом.
1: Так что одеваем платье. Кстати, моя любовь к платьям такая же большая, как твоя, хотя сегодня я в штанах.
2: Поэтому если у вас нет хлеба, ешьте пирожные.
1: Это самый важный совет, который мы могли дать. Все за пирожными и слушаем еще любимую композицию Кати.

0: Народный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: А с вами модный портал и рубрика «Субкультура от Аси», от юного дизайнера бренда Ася.
2: Приветик, с вами Ася. И сегодня мы взламываем моду, которая пахнет пылью в библиотеках и дорогими духами. Вы когда-нибудь смотрели на статую в парке и думали: «О, прикольный лук, надо повторить». Если да, то встречайте, Royal Core. Друзья, если вы устали от агрессивных панков и мрачных готов, давайте перенесемся во Францию 18 века. Royal Core – это не просто стиль одежды, это социальный эксперимент, где каждый чувствует себя особой королевских кровей. Представьте, вы идете в супермаркет за хлебом, но выглядите так, будто едете на бал в Версаль. Но давайте честно, в чем суть? Это эстетика аристократии, но без всей этой скучной политики, только красивая. Кружева, бархат, жабо, камзолы, пудренные парики и обилие золота. В современном мире это уже не бунт против системы, а бунт против серости. Это ода роскоши, медленному ритму и изящным манерам. Слушатель спросит: «Ну окей, где мне взять бархатный камзол на зарплату?» И тут главный секрет Royal Core. Это же киберпанк наоборот. Если киберпанк – это будущее и пластик, то Royal Core – это прошлое и винтаж. Достаточно одной детали. Вместо кроссовок – классические Оксфорды. Вместо худи – объемный пиджак с широкими плечами, как у короля Генриха. Ну и главный must-have – это брошь или крупное колье, которое выглядит так, будто вы его одолжили у Екатерины II на вечер. Но самая крутая фишка Royal Core Community – это их формат контента. Они не снимают сторис в формации «себяшка на диване». Нет, если ты Royal Core, ты снимаешь чаепитие так, будто это кадр из исторической драмы. Чайная церемония у них – это целый ритуал. Сахарница, фарфор, правильный свет. Есть ли в этом и тонкая ирония? Давайте признаем, мы живем в мире, где все бегают, а последователи Royal Core как будто говорят: «Стоп, я хочу попить чай с молоком и серебряные кружки и медленно думать о жизни. Да, я выгляжу как придурок в этом мире, но какой же я шикарный придурок». Кстати, этот тренд подхватили не только эстеты, но и представьте, инфлюенсеры с гигантскими бюджетами. Они покупают реплики королевских платьев и гуляют в них по торговым центрам. Это выглядит сюрреалистично. Вы едете на эскалаторе, а рядом стоит дама в кринолине и листает ленту в айфоне. Контраст эпох – вот что заряжает Royal Core. Но есть у этой субкультуры и темная сторона. Назвать ее можно «проклятие Версаля», когда ты начинаешь требовать к себе отношения, как к монаршей особе в реальной жизни. Рано или поздно официант в кофейне, который не долил вам сироп, превращается в вашего личного врага. Важно помнить, внутри вы король, но на кассе вы все еще платите карточкой. Сегодняшний королевский совет звучит просто. Добавьте в свою жизнь ритуал, зажгите свечу, наденьте ту вещь, которую жалко носить каждый день, и пройдитесь по комнате так, как будто это красная дорожка. Вы удивитесь, как изменится настроение. С вами была Ася, ваша королева у микрофона, а вы? Вы просто прелестны сегодня. Будьте величественны, даже если на вас сейчас домашние тапки. Следите за новыми выпусками и пока.
0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: А наша модная передача подходит к концу, и следующие фэшн-мероприятия пройдут 29 августа. Бал-показ от Кроки в Этнографическом музее. В модном портале была эксперт моды Оксана Венкина, дизайнер Катерина Варламова, создатель бренда Кати Кёрс, Ася с рубрикой «Субкультуры», руководитель проекта Саша Семенов. До встречи. Пока-пока.
3: Я в шоке. Где новая музыка, там шок.

Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру. 4, 3, 2, 1.

Я в шоке.

0: Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: 4 утра. Руки связаны канатами. От силы мира спрятаны. И возвращаться надо ли?

Компания «Радио Шок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

собрать тебе хорошему под звездой полей хмельной, стать ляпашем в смуте брошенных плугом,

я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.